0: Представим. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагоцхурт гайбечне ба прессис пурцлэмзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
1: Пресс-сайми. Ховыл самшаутрес. Ацца-ацца датхут мацутзе. Гадме ура.